0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Fandangos de Antonio el Sevillano con la guitarra de Manuel Bonilla.